0: Это стул?
1: Нет, это не стул, а столик.
0: Лампа ли это?
1: Нет, это не лампа, а ваза.
0: Шкаф ли это?
1: Нет, это не шкаф, а зеркало.
0: Это комод?
1: Нет, это не комод, а диван.
0: Вот пол. Вот там потолок. Вот тут стена. Вот там окно. Вот это портрет. А это картина. Там столик. Там и ваза. Где шкаф?
2: Шкаф направо.
0: Где комод?
1: Комод тоже направо.
0: А где диван?
2: Диван налево. Налево есть и зеркало.
0: Где потолок?
1: Потолок наверху. Наверху и лампа.
0: А что внизу?
2: Внизу пол. Внизу есть и дорожка.
3: Вот эта комната. Это шкаф. Это тоже шкаф.
1: Это шкафы.
3: Тут стол. Там тоже стол.
2: Это столы.
3: Вот картина. И там картина. Это что?
1: Это картины.
3: Тут лампа. И наверху лампа.
2: Это лампы.
3: Налево окно. И направо окно.
1: Это окна.
3: Кто это?
2: Это Павел.
3: А это кто?
2: Это Михаил.
3: Кто Павел?
2: Он студент. Михаил тоже студент.
3: Кто они?
2: Они студенты.
3: Кто это?
2: Это Елена.
3: Кто она?
2: Она ученица. Вера тоже ученица.
3: Кто они?
2: Они ученицы.
3: Павел студент, а Елена ученица. Где Павел и Михаил?
1: Они тут.
3: А где Елена и Вера?
1: Они тоже тут.
3: Где шкаф?
1: Он направо.
3: Где лампа?
1: Она наверху.
3: Где зеркало?
1: Оно налево.
3: Где диван и зеркало?
1: Они налево.
3: Где картины и портреты?
1: Они налево и направо.
4: Olvasási gyakorlatot. Olvassuk az új szavakat.
0: Вот, есть, нет, нет ли.
1: Окно, столик, ваза, диван, стена.
3: Портрет, картина, зеркало, дорожка.
0: Где? Направо, налево, наверху, внизу тоже.
1: Кто? Он, она, оно, они.
3: Студент, ученица.
0: Павел, Михаил, Вера, Елена.
1: Шкаф, шкафы. Стол, столы. Портрет, портреты.
3: Студент, студенты. Лампа, лампы. Ученица, ученицы.
4: Gyakoroljuk a kemény és lágymással hangzó kiejtését. D.
2: Da. Комод. Дорожка. Где? Диван.
4: Н.
1: Комната. Окно. Направо. Не. Нет. Внизу.
4: Т.
2: Это. Стол. Тут. Там. Есть. Стена. Картина.
4: Л.
1: Лампа. Стол. Полка. Столик. Ли. Налево.
4: В.
2: Вот. Диван. Направо. Вера. Наверху.
4: З.
1: Ваза. Внизу зеркало.
2: Р. Дорожка. Наверху. Портрет.
4: Egyszerűen helyesen a hangsúlytalan magánhangon. А.
1: Картина. Направо. Налево. Лампа. Полка. Ваза. Комната.
4: О.
0: Окно. Портрет. Дорожка. Комод. Потолок. Это направо, налево, зеркало.
1: Стена, наверху, Елена.
4: Olvassuk az írott szöveget.
1: Это стол? Нет, это не стол, а столик. Лампа ли это? Нет, это не лампа, а ваза. Вот окно, вот стена, вот тут зеркало. Вот это портрет, а это картина. Есть тут и диван? Да, есть и диван. Тут есть и дорожка. Вот это лампы. Наверху тоже есть лампа. Вот там картины. Кто это? Это Елена. Она ученица. Павел и Михаил студенты. Это картины?
2: Нет, это не картины. Это портреты.
1: Есть тут и лампы?
2: Да, тут есть и лампы.
1: Где они?
2: Они там, наверху.
1: Это зеркала?
2: Нет, это не зеркала, а картины.
1: Где окна?
2: Окна налево.
3: Михаил и Павел студенты. Это Вера и Елена. Они ученицы.
1: Где они?
2: Они тут.
4: Третий урок.
0: Город и деревня. Вот город. Это улица. Там тоже улица. Что тут?
2: Тут автобус.
0: Вот это не автобус, а троллейбус. Что там?
2: Там трамвай.
0: А это что?
2: Это автомобиль.
0: Где трамвай?
5: Он тут налево. Там направо тоже трамвай. Это трамвай.
0: А где автомобиль?
5: Он впереди. Там позади тоже есть автомобиль. Это автомобиль.
0: Что налево и направо?
2: Налево здание и направо здание. Вот это тоже здание.
0: Где оно?
2: Оно там, позади.
0: Вот это не улица, а площадь. Где улица?
5: Она налево.
0: А где площадь?
5: Она впереди. Там позади тоже площадь. Это площади.
0: Что тут?
5: Тут автобусы и автомобили.
0: А где здания?
5: Тут везде здания.
0: Вот это город. Это тоже город?
1: Нет, это не город, а деревня.
0: Вокруг везде деревни. Тут тоже улицы и площади. Вот тут дом, а вокруг сад и огород. Вот там поле. Направо и налево поля. Везде поля и поля.
6: Csak felnőtt felügyelete mellett hallgassák.
0: Это город?
6: Majd
1: это красивый город.
0: Какая это площадь?
1: Это широкая, красивая площадь.
0: Какое это здание?
1: Это новое, красивое здание.
0: Какие тут улицы?
1: Тут широкие, красивые улицы.
0: Какие там трамваи?
1: Там новые, желтые трамваи.
0: Вот тут красный автомобиль, а там синий автобус. Вот дом, где живет семья Мольнер. Это высокий, красивый дом. Внизу и наверху живут семьи. Вот это деревня. Какая это деревня?
5: Это красивая деревня.
0: Что там?
5: Там зеленые поля.
0: А что тут?
5: Тут невысокий новый дом.
0: Кто тут живет?
5: Тут живут дедушка и бабушка Мольнар.
4: Олвашаши дякурлату. Олвашу козуй собакан.
3: Город, улица, автобус, трамвай, троллейбус.
1: Автомобиль, площадь, здание.
0: Впереди, позади, везде, вокруг.
3: Здание, деревня, поле, поля, сад.
1: Какой, какая, какое, какие.
0: Красивый, красивая, красивые, красивые.
3: Новый, красный, желтый, зеленый.
1: Синий, синяя, синие, синие. Высокий, высокие. Широкий, широкие.
0: Семья, дедушка, бабушка живет.
4: Ejtsük ki helyesen a hangsúlytalan magánhangzókat. A. Első gyenge helyzetben.
0: Автобус, трамвай, шкафы, направо, налево. Картина, автомобиль, комната.
4: Második gyenge helyzetben.
0: Комната, площадь, наверху.
4: O. Első gyenge helyzetben.
1: Троллейбус, оно, вокруг, дорожка, портрет. Огород, это, зеркало, направо.
4: Második gyenge helyzetben.
1: Город, потолок, позади, автомобиль.
4: E. Első gyenge helyzetben.
0: Деревня, везде, наверху, ученица, стена.
4: Második gyenge helyzetben.
0: Впереди, тоже, поле, Павел.
4: Я, első gyenge helyzetben.
1: Маяковский, Япония, январь.
4: Második gyenge helyzetben.
1: Пятигорск, деревня, здание, Мария.
4: Olvassuk az írott szöveget.
5: Вот город. Это улица. Тут трамвай, а там троллейбус. Это автобус, а это автомобиль. Это площадь. Тут везде здания. Это не город, а деревня. Тут тоже улицы и площади. Вот тут дом, а вокруг сад. Везде зеленые поля. Это красивая деревня.